0: this one, Child in Time.
1: Thank you.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Красота спасает мир, а еще и наш эфир –

0: Саша!
1: That was the title of the album, Burn. We got a song for you now. A rock and roll song.
2: Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МВ-диапазон.

Давай с тобой поговорим, а хочешь, просто помолчим, а хочешь, я тебе спою.

0: видишь меня, оглянись, ты повсюду увидишь меня.
1: Радио. МВ-диапазон.

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение, и царапай спину мне, мне явись как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди, мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня

глазами. Поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит ребенок, так похож на меня, так похож на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой. И босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Я загляну тебе в глаза, ладошку убери с лица. Теперь немного улыбнись, пристань лениво потянись. Я месяцем берег твой сон, надеюсь, был приятен он.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

слушаете радиоканал в эфире «Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале в эфире «Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею. Вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согрело струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

от которого мне не проснуться. Вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться. Вы ветер, такой долгожданный приштиль,

0: Пробежимся по волнам и нырнем в квартиры к вам. Звук погромче прибавляй. Зажигаем.
1: Зажигаем.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский и Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу – яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Руки вверх.

0: Отделение ГИБДД отдела внутренних дел Малавишевского района обращается к участникам дорожного движения.
1: Уважаемый участник дорожного движения, управляя транспортным средством, необходимо помнить, что автомобиль не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности.
0: От вашего поведения на дороге зависит как общественная безопасность, так и жизнь и здоровье окружающих людей. Игнорирование требований правил дорожного движения может привести к тяжким последствиям.
1: Следует помнить, что нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность, а порой
0: и уголовную.

0: слушаете радиоканал «В эфире Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЛН номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале «В эфире Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.
1: Всем доброго утра! Желает радиостанция МВ-диапазон. Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем округе Маловишерском зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Одно из них на трассе Малая Вишера-Спасская Полесь на 32-м километре. И второе ДТП на Пушкинской Малой Вишере. Дорогу не смогли разделить 2 автомобиля. Далее о погоде информация. 16 градусов тепла сейчас в любимом городе. Ощущается, как будто бы 14. Вчера в это время было 13. Ветер южного направления. Скорость его 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 57%. Температура воды в реке Малая Вишера в озере Кузьминское 14 градусов. Сегодня слабый дождь, 18 часов пойдет, будет идти до 11 вечера. На этой неделе похолодает до плюс 11, почти без осадков. Как сегодня одеваться? Сейчас на улице 16, ощущается как 14, но к вечеру начнется дождь, который продлится до поздней ночи. Кроме того, сегодня высокая активность пыльцы березы. Это важно для аллергиков. И совет от специалистов по одежде на сегодня. Вверх идеально сработает принцип капусты. Наденьте легкую футболку или рубашку. Сверху теплый свитер, худи или кардиган. А на самый верх непродуваемую ветровку или легкую куртку. Днем, когда прогреется до плюс 22, верхний слой можно будет снять или расстегнуть. Низ, джинсы или плотные брюки будут в самый раз. Шорты пока лучше не отложить. Ветер может быть прохладным. Обувь. Обязательно выберите непромокаемую обувь, ботинки, кроссовки с мембраной или резиновые сапоги. К вечеру на улицах будут лужи. А обычная ткань или замша быстро промокнут. Световой день продлится 16 часов 1 минуту. Солнышко встало в 4 часа 47 минут. Закат 20 часов 48 минут. Луна обывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 15 мая до 19. Осадков не ожидается. 6 мая 14 градусов. Максимальная температура. Ночью небольшой дождик. 7 мая дождливая погода, до 10 тепла. 8 мая без осадков до 13, 9 мая в день Великой Победы, 15 градусов тепла, максимальная температура атмосферного воздуха, осадков не ожидается. Всем удачного старта новой недели желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM. И не забывайте, что мы начали подготовку к строительству часовни Николая Чудотворца в деревне Папоротном. Открыт специальный счет. Ссылки на счет опубликованы в ВКонтакте Новониколаевской галереи. И также в группе строительства часовни в деревне Папоротном. На счете сейчас 23 тысячи рублей. Необходимо собрать 980 тысяч рублей, чтобы построить часовню в архитектурном плане, очень скромную. Сбор средств продолжается. На 101.5 FM, ваше домашнее радио. Всем добра и здоровья.
2: В гостях у Тяпкина.
3: Дочь соседа Васьки Ляпкина спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?» «Поедем к твоим родителям в деревню, а на Новый год приеду, заберу».
4: сын ошибок трудных.
3: А ко мне летом в гости внуки приедут. А внуки — это кто? Правильный ответ — основные поедатели клубники. И я их понимаю. Ягода эта и вкусна, и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой – рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост и развитие клубничных кустов. Одновременно с рыхлением хорошо бы провести прополку и первую подкормку клубники. Для подкормки сгодятся раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода – 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде 50 мл на 10 литров воды и обработайте им клубничные кусты.
2: Житейская мудрость.
3: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина.
0: Радио. МВ-диапазон.

0: размеренный унесет мои мысли высоко над землей.
1: Радио МВ Диапазон.
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
1: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118 532 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе-Оловянка, дом 21, офис 2.
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Ёлочки, березки, бродишь, красота! Есть и в Малой Вишере шикарные места –

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Life is life.
2: Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

0: радио МВ-диапазон.
1: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
2: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрые людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе-то он, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Средь своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
4: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.
2: Телефон рекламной службы
5: 8-921-204-28-28.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.

Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение, и царапай спину мне, мне явись как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди, мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит ребенок, так похож на меня, так похож на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118 532 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Лавянка, дом 21, офис 2.
5: Красота спасает мир, а еще и наш эфир.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает «Оверлок». Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио МВ-диапазон.

0: гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

0: видишь меня, оглянись, ты повсюду увидишь меня.
1: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
2: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрые людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишевский. А в районе том, Маловишевском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
4: Мы бодрые, мы активные, мы юные и позитивные. Вперед с нами! Вперед!
2: Телефон рекламной службы
1: 8 921 204 28 28.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез.

0: Малой Вишере 11 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Всем доброго утра! Желает радиостанциям в диапазон. Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем округе Маловишерском зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших. Одно из них на трассе Малая Вишера-Спасская Полесь на 32-м километре. И второе ДТП на Пушкинской Малой Вишере. Дорогу не смогли разделить 2 автомобиля. Далее о погоде информация. 18 градусов тепла сейчас в любимом городе, ощущается как будто бы 16. Ветер южного направления, скорость его 2,5 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 57%, температура воды в реке Малая Вишера в озере Кузьминское 14 градусов. Сегодня слабый дождь, 18 часов пойдет, будет идти до 11 вечера. На этой неделе похолодает до плюс 11, почти без осадков. Как сегодня одеваться? Сейчас на улице 18, вечером начнется дождь, который продлится до поздней ночи. Кроме того, сегодня высокая активность пыльцы березы. Это важно для аллергиков. И совет от специалистов по одежде на сегодня. Верх. Идеально сработает принцип капусты. Наденьте легкую футболку или рубашку. Сверху теплый свитер, худи или кардиган, а на самом верх непродуваемую ветровку или легкую куртку. Днем, когда прогреется до плюс 22, верхний слой можно будет снять или расстегнуть. Низ, джинсы или плотные брюки будут в самый раз. Шорты пока лучше не ложить. Ветер может быть прохладным. Обувь. Обязательно выберите непромокаемую обувь, ботинки, кроссовки с мембраной или резиновые сапоги. К вечеру на улицах будут лужи. А обычная ткань или замша быстро промокнут. Световой день продлится 16 часов 1 минуту. Солнышко встало в 4 часа 47 минут. Закат 20 часов 48 минут. Луна обывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 15 мая до 19. Осадков не ожидается. 6 мая 14 градусов максимальная температура. Ночью небольшой дождик. 7 мая дождливая погода до 10 тепла. 8 мая без осадков до 13, 9 мая в день Великой Победы, 15 градусов тепла, максимальная температура атмосферного воздуха, осадков не ожидается. Всем удачного старта новой недели желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM. И не забывайте, что мы начали подготовку к строительству часовни Николая Чудотворца в деревне Папоротно. Открыт специальный счет. Ссылки на счет опубликованы в ВКонтакте Новониколаевской галереи. И также в группе строительства часовни в деревне Папоротно. На счете сейчас 23 тысячи рублей. Необходимо собрать 980 тысяч рублей, чтобы построить часовню в архитектурном плане, очень скромную. Сбор средств продолжается. На 101.5 FM, ваше домашнее радио. Всем добра и здоровья!

Вы слушаете радиоканал «В эфире Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале «В эфире Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

город мы всегда горой, фортуна с нами крепче нервы, и отстоим любой ценой, как отстояли в 41-м.

С добрым утром, дорогой. День сегодня точно твой. 101.5 с тобой. И если хочешь, с нами пой. День удачным будет твой.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

0: видишь меня, оглянись, ты повсюду увидишь меня.
1: Радио. МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8-800-250-50-81. «Деревягин» – отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118-532, 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Оловянка, дом 21, офис 2.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ Диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: чаю с Ленкой посижу и за тестом погляжу. Неопытный папочка.
1: Вопрос, который поверг в ступор. Папа, а ты можешь грызть стол, как бобр?
2: Ты будешь конь? Ловись на четвереньку.
3: Я пошел.
4: Поиграем с малышом.
1: Как достать монету из воды, не замочив рук? Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не замочив руки? Тарелку нельзя наклонять. Сложите в комок небольшой клочок газеты. Подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же поставьте ее вниз отверстием в воду, рядом с монетой. Огонь потухнет. Нагретый воздух выйдет из банки, и благодаря разности атмосферного давления внутри нее, вода втянется внутрь банки. Теперь можно взять монету, не замочив рук.
5: Горячей, хозяйка, отдай парку, поварим молодые косточки.
4: Позаботимся.
1: Вредной привычкой мы называем некое навязчивое действие, которое носит непроизвольный характер. Классический пример – сосание пальца у детей. Конечно же, малыш не из вредности начинает сосать палец. Скорее всего, это происходит само собой, независимо от его желания. Любое навязчивое действие – это следствие некоего внутреннего напряжения, дискомфорта. Ребенку может быть страшно, скучно, неуютно, одиноко, а сосание пальца успокаивает, ведь оно с рождения ассоциируется с приемом пищи, с близостью мамы. Причиной появления такой привычки может быть отлучение ребенка от груди. Внезапная разлука с матерью, ссоры или конфликты между родителями, нехватка ласки. Категорически нельзя ругать, запрещать, а тем более наказывать ребенка, тем самым еще больше усугубляя психологический дискомфорт. Вредную привычку вы не искорените, но добавите ребенку еще и комплекс вины, страх, ожидание того, что его поймают. В конечном итоге все это может привести к серьезным расстройствам. Кроме того, не стоит стыдить и дразнить малыша, уж тем более нельзя мазать руки гадостью вроде горчицы и пугать страшными рассказами про червяков в животе. Будьте готовы к тому, что вам потребуется время. Чтобы изменить ситуацию, вам надо быть терпеливыми и внимательными к ребенку. Для начала попытайтесь определить причину внутреннего напряжения малыша. Никогда и ни с кем не выясняйте отношения в присутствии ребенка. Постарайтесь разнообразить его досуг. Почаще обнимайте малютку. Ребенок опять взялся за старое? Попытайтесь отвлечь его игрой, в которой задействованы руки. Например, это могут быть пальчиковые игры. Главное, не привлекайте внимания, делайте это не назойливо, как бы случайно. И старайтесь не зацикливаться на этой проблеме.
4: Вот это сказано!
1: Моя сестрица Настя по дороге из садика в ответ на мой вопрос, чем кормили, выдала. Чем-чем? Можно подумать, носорога в кляре дадут. Набирайтесь опыта вместе с нами. Всего доброго!
4: Неопытный папочка.
6: Весна, тепло и солнце, и радио.
7: Радио «МВ Диапазон».

подкаст на Цех 3 – это тысячи молодых энергичных людей, сливающихся в танцевальном экстазе под ритмы современной музыки.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

0: Радио МП Диапазон. На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
2: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Средь своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-921-204-28-28.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
6: Под звуки музыки весну встречаем с любимым радио. Душа поет.
5: Радио МВ Диапазон.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Амоду C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS-35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS-35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Где мой монокль? Моветон.
1: Слишком длинные ногти и волосы считаются моветоном. Длина волос не должна быть ниже середины спины. Даже волосы длиной до талии уже считаются неприемлемыми. Максимальная длина ногтя – половина ногтевого основания. Не приветствуются ногти острой формы и яркий маникюр. При выборе лака помните, что цвет не должен быть раздражающим. Предпочтительны теплые оттенки – красный, розовый, бордовый, перламутровый. Коралловый, бирюзовый, голубой лаки требуют особой ситуации и должны подходить ко всему образу. В повседневности такие цвета маникюра являются дурным тоном.
0: Приятного аппетита!
1: Такую закуску, как спаржу, обычно едят руками. Правда, и для нее могут подать специальные вилки. В таком случае лучше воспользоваться ими. Маслины и оливки едят кофейной ложечкой или особой маленькой вилочкой. Косточки подхватывают ложечкой, а с ложечки кладут на тарелку. Икру подают на ломтике лимона с кусочком льда. На свою тарелку следует положить порцию икры, выжать сок лимона и есть вилочкой с поджаренным тостом или свежим хлебом с маслом.
0: Этикет заморский.
1: Подарки для ваших иностранных коллег – это тема особая. Не стоит приносить даров в США и Канаде, особенно должностным лицам. У них по закону это считается взяткой. Не приняты подарки и в Германии. Немецкие бизнесмены чувствуют себя от этого неловко. Практически во всех странах подарки дарят после заключения сделки или перед отбытием домой. Любой подарок до подписания договора могут счесть взяткой. В Южной Корее, Китае и Японии вручайте и принимайте подарки двумя руками и с поклоном. В Индонезии не принято дарить духи. В Китае – часы. На Западе – предметы одежды и зеркала. В Европе в качестве подарка будут рады коньяку или кондитерским изделиям.
0: Где мой монокль?

0: Штирлиц идет по нашему коридору.
1: А куда он идет?
2: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
3: Наша сегодняшняя героиня создала отдельный жанр на эстраде – взрослым о детях. Много снималась в кино, озвучивала мультфильмы, писала сценарии и книги. За долгую жизнь, без малого 90 лет, ей не досталось ни одной крупной роли в кино. Но едва она появлялась на экране хоть в малейшем эпизоде, все внимание зритель обращал только на нее – Рина Зеленая. Она родилась в начале 20 века в Ташкенте, была озорным и непокорным ребенком, увлекалась чтением любовных романов, лазила по деревьям, а когда началась Первая мировая война, то вместе с одноклассницей объявила бойкот, отказалась учить немецкий. Чуть повзрослев, Зеленая умудрилась поступить в Московское театральное училище при Свободном театре, причем насмешила до колик приемную комиссию. А в кино она практически с самого начала и с неизменным успехом принялась изображать всевозможных дур разного калибра и происхождения.
4: В 57-й квартире старушка одна тоже зашла, попить воды попросила. Попила воды, потом хватились, а пианино нет.
3: Очень характерно, что героини Рины Зеленой запоминаются вместе с лаконичным текстом, входившим впоследствии в поговорки. Эти реплики актриса чаще всего сочиняла сама, превращая проходные эпизоды в маленькие шедевры. Помните «Подкидыш»? Кстати, сценарий этого фильма, сочиненный самой Зеленой на пару с известной детской поэтессой и писательницей Агнией Барто, был, к изумлению обеих дебютанток, принят без исправлений. Вторая мировая война застала театр миниатюр, в котором работала Зеленая на гастролях, а осенью 45-го она побывала в Берлине и даже расписалась на Рейхстаге. Надо сказать, что в зрелости, как и в детстве, Рина Зеленая не уставала любить жизнь, отзываться на человеческие проблемы и непременно совать свой симпатичный вздернутый нос всюду, где происходило что-то важное.
5: Ну вот еще! Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину!
3: Что касается частной жизни, то замужем Рина Зеленая была дважды. Сначала очень недолго, а потом за Константином Топуридзе, известным архитектором, чей позолоченный многофигурный фонтан «Дружба народов» и сегодня украшает ВДНХ. До глубокой старости она жила вполне благополучно в бытовом отношении, но при этом не очерствела и, говорят, никогда не отказывала в помощи. Сама же еще в 60-е годы перенесла тяжелейшую операцию, о которой почти никто ничего не знал, но благодаря собственному жизнелюбию прожила после этого долго. А за 8 лет до смерти впала в 9-дневную кому, так что казалось, ей уже не выбраться. Но не тут-то было. Актриса умудрилась досняться в последних сериях приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Ее раздражала старость. «Бог покарал меня долголетием», — часто повторяла актриса. Но что-то же должно быть и платой за такой недюжий талант.
6: Ну уж это слишком.
7: Пошел вон, бандит.
2: Каждый решает сам. В гостях у Тяпкина.
8: Дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?» «Поедем к твоим родителям в деревню. А на Новый год приеду, заберу».
2: И опыт сын ошибок трудных.
8: А ко мне летом в гости внуки приедут. А внуки – это кто? Правильный ответ – основные поедатели клубники. И я их понимаю. Ягода эта и вкусна, и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой – рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост и развитие клубничных кустов. Одновременно с рыхлением хорошо бы провести прополку и первую подкормку клубники. Для подкормки сгодятся раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода – 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде 50 мл на 10 литров воды и обработайте им клубничные кусты.
2: Житейская мудрость.
8: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

0: Радио МВ Диапазон. В эфире «Малая Вишера».
1: Вы находитесь в зоне радиоактивности. Sometime we might wreck
2: it. На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
0: Радио МВ Диапазон.
3: Волна. Ай, весенняя она.
4: Внимание, внимание.
5: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
6: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: «Металлопрокат» для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118 532 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Оловянка, дом 21, офис 2.
7: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей от них дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: В эфире «Малая Вишера».
1: Телефон рекламной службы
0: 8-921-204-28-28. Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

Давай с тобой поговорим, а хочешь, просто помолчим, а хочешь, я тебе спою.

0: радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118 532 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Лавянка, дом 21, офис 2.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон.

Успокой меня глазами. Успокой меня душой. И босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение. Исцарапай спину мне. Мне явись, как исцеление. Светом будь в моем окне. Светом будь в моем окне. Обними меня глазами. Обними меня душой. Как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди. Мне так будет много легче позабыть и перейти. Позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его шаля. Где-то там не спит ребенок, так похоже на меня, так похоже на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой. И босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.
2: Студио 5 FM. Ваше домашнее радио.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрые людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: 101.5. Веселей поможет стать. Радио МВ-диапазон. Способ улучшения настроения.
1: Телефон рекламной службы
4: 8 921 204 28 28.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – «Пространная русская правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Новости на 101.5 FM. Первомайские праздники остались позади. Впереди нас ждет День Великой Победы. И к этому дню мы уже давно готовимся. Администрация Малавишевского муниципального округа 9 мая организует традиционный автопробег «Победный май», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники автопробега могут разместить на автомобилях фото родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и других боевых действий, знамя Победы, флаг Российской Федерации, любую атрибутику, подходящую к празднику. Сбор колонны состоится в 14:30 на Московской, на городской площади. Начало движения в 15 часов. Далее колонна из автомобилей пройдет по центральным улицам города с остановками и возложением цветов у памятника Пушка, Братского захоронения номер 15, кладбище Бабкина, Братского захоронения номер 16, улица Полевая и мемориала Скорбящая. Присоединяйтесь к традиционному автопробегу «Победный май», чтобы вместе отметить этот великий праздник и отдать дань памяти нашим героям. Далее в нашем выпуске информация о погоде. 21 градус сейчас в любимом городе ощущается, как будто бы 18. Вчера в это время было 22. Ветер юго-западного направления, скоростью 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 40%. Температура воды в реке Малая Вишера и в озере Кузьминское. Во всех реках и озерах нашего края 14 градусов. Гидрометцентр России предупреждает, что, возможно, у нас будет гроза, ветер усиливается. Действует это предупреждение до 9 часов вечера. Сегодня слабый дождь с 18 часов до конца суток. Максимальная температура сегодняшнего дня 22 градуса. Световой день продлится сегодня 16 часов 1 минуту. Солнышко встало в 4:47, закат 20 часов 48 минут. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 5 мая до 19 тепла, без осадков день должен пройти. И наш краеведческий конкурс «Листая страницы истории». Вашему вниманию следующий вопрос конкурса. Вопрос будет в свете последних событий новейшей истории маловишерского спорта. Итак, впервые в Маловишере состоялась Маловишерская корпоративная лига по баскетболу. У нас теперь есть на предприятиях и в организациях свои баскетбольные команды, как это было когда-то в Советском Союзе. Только тогда были футбольные корпоративные команды. Назовите их, пожалуйста. А сейчас баскетбольные. Также назовите название команд баскетбольных и футбольных, которые были в советское время на предприятиях и в организациях нашего города и района. Ответы отправляйте в чат Новониколаевской галереи ВКонтакте. За правильные ответы вас ждут, конечно же, призы. Наш краеведческий альманах прекрасен. Наш союз будет в ваших руках и в вашем распоряжении. Далее информация с места, где будет строиться часовня Николая Чудотворца. Итак, инициативная группа побывала на месте строительства часовни Николая Чудотворца в деревне Папоротна. Площадка очищена от кустов и деревьев и готова к установке фундамента будущего Божьего храма. Кстати, в ходе работ по благоустройству местными жителями была найдена икона Богородицы. Ее можно увидеть на фотографиях, которые размещены в нашем чате Новониколаевской галереи ВКонтакте, а также на странице группы строительства часовни в деревне Папоротна. Открыт сбор средств на строительство. У нас теперь есть специальный счет. По предварительной оценке понадобится примерно собрать нам 980 тысяч рублей. Часовня будет скромной по архитектуре. Часовня Николая Чудотворца с сегодняшнего дня, со вчерашнего вернее, есть свой счет в Сбербанке. И каждый человек может перевести пожертвование на счет и отследить движение средств. Сейчас на счете 23 тысячи 100 рублей. Это те деньги, которые были собраны в том году, и немного денег поступило также в текущем году. Всем добра и здоровья желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.
4: Мы на вершин летаем. Та родная земля, не сказать, что мой рай, а сказал, да не зря, где над речкой

0: Радио. МВ-диапазон.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нудный стан переложу.

0: видишь меня.
1: Радио МВ Диапазон.
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
1: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118 532 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе-Оловянка, дом 21, офис 2.
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
2: Ёлочки, березки, бродишь, красота! Есть и в Малой Вишере шикарные места –

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь

солнце в облаках не греет ласково и светит в попыхах.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишеский. А в районе том, Маловишеском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работы отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4. Та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишеской. Благодарность и вам за внимание.
3: Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МВ-диапазон.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-921-204-28-28.
0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке
6: onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожники S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом двухлитровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Амоду C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: В гостях у Тяпкина.
1: Дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?»
2: «Поедем к твоим родителям в деревню, а на Новый год приеду, заберу».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: «А ко мне летом в гости внуки приедут». «А внуки – это кто?» Правильный ответ – основные поедатели клубники. И я их понимаю. Ягода эта и вкусна, и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой – рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост и развитие клубничных кустов. Одновременно с рыхлением хорошо бы провести прополку и первую подкормку клубники. Для подкормки сгодятся раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода – 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде 50 мл на 10 литров воды и обработайте им клубничные кусты.
0: Житейская мудрость.
1: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118 532 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Оловянка, дом 21, офис 2.
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Мы бодрые, мы активные, мы юные и позитивные. Вперед с нами!

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио МВ-диапазон.

Когда ты встанешь поутру, к тебе я солнышком приду. Я загляну тебе в глаза, ладошку убери с лица. Теперь немного улыбнись, пристань лениво потянись. Я месяцем берег твой сон, надеюсь, был приятен он.

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою про то, как я тебя люблю. Я полевых цветов букет тебе к порогу положу, стук каблучков твоих в ответ на нотный стан переложу.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет.
2: Для дорогих малышей и малышек сказка. Называется она «Как важно иметь свое имя». В одной далекой, а может быть и не очень стране, жил удивительный зверь. Он был мягкий и пушистый, очень быстрый и в то же время довольно ласковый. Ходил этот зверь по белому свету, махал роскошным черным хвостом, и никто не знал, как же его зовут. Все вокруг смотрели, удивлялись ловкости и красоте животного, но кто это, никто сказать точно не мог. А раз у зверя не было имени, то и как вести себя он тоже не знал. Вот, например, если ты собака, ты можешь рычать и защищать своего хозяина, скучать по нему, а при встрече с ним радостно махать хвостом во все стороны. Если ты кошка, то будь добра мурлыкой, пей теплое молочко, лови мышей и трейся о ноги тех людей, с которыми живешь. Лошади ржут и бегают рысцой или голубом. Козы обдирают траву и бодаются маленькими рожками. Птички летают и весело насвистывают прелестные песенки. А что же делать тем, у кого нет имени? Так и ходил зверь по белому свету, не имея ни малейшего понятия, кто же он такой. Он даже не знал, чем ему следует питаться, и поэтому кушал все, что попадало в рот. Но особенно удивительному животному нравились спелые, уже совсем мягкие, бананы и апельсины, наполненные солнечным светом и кислинкой. Да только все равно это было очень печально, потому что, не зная, кто ты есть, на самом деле ты и друзей найти не можешь, и даже ничего о себе не расскажешь. Вот как-то брел себе неизвестной науке зверь по лесной тропке и сам не заметил, как вышел к человеческой деревне. А он же не знал, кем является на самом деле, поэтому людей особо не боялся, но все же предпочитал обходить их стороной. А тут раз вот они люди, и бежать уже некуда, потому что эти странные существа на двух ногах со всех сторон. Заметался зверь, испугался, думал, что сейчас его тут же и поймают, да только ничего подобного не случилось. Люди, оказывается, не обращали на него никакого внимания. Каждый спешил куда-то, каждый чем-то занимался. И совершенно никому не было ни малейшего дела до странного животного, так неожиданно оказавшегося прямо посреди их деревеньки. Как только наш зверь это понял, сразу же успокоился и стал осматриваться. И понял он, что люди – это очень суетливые существа. Они куда-то торопились, что-то делали, постоянно перебрасывались друг с другом какими-то отрывками слов. И во всем этом копошении даже была какая-то цель, какой-то только им одним понятный смысл. «Эй, тебя спрашивают, ты кто такой?» – неожиданно справа от себя услышал неизвестный науки зверь. И тут же почувствовал толчок в бок. Он повернул голову, увидел небольшого человечка, точнее даже совсем маленького, почти с него ростом, который, в свою очередь, с огромным любопытством взирал на него, на нашего героя. «Я-то? Да сам не знаю», — с сомнением ответил зверь. «Ну как так не знаешь? У тебя имени, что ли, нету?» «Нету, это правда. Меня никто никогда никак не называл. И поэтому живу я без имени, даже не знаю, кто же я такой на самом деле. Вот интересно, как же так? Ну смотри, я, например, мальчик. Зовут меня Вася. А ты-то хоть бы кто? Какой такой зверек? Понятия не имею», — с грустью ответил наш герой. И на его длинных ресницах дымчатого цвета повисли слезки. «Ну-ну, не надо плакать», — тоже сказал Вася. «Понимаешь, все не так уж плохо. Хочешь, я дам тебе хорошее имя? И тогда ты сможешь знакомиться со всеми и гордо представляться». «А что это такое представляться?» — спросил зверь. «Ведь у него никогда не было имени, и он никогда никому не представлялся. А это значит говорить, как тебя зовут. Все так делают, у кого есть имя. Хочешь, оно и у тебя будет?» «Конечно хочу!» – радостно крикнул неизвестный науке зверь. «Ну хорошо, тогда будем думать. Смотри, ты чуть больше кошки, но меньше собаки, это раз. У тебя красивый пушистый черный хвост и небольшие белые полосочки на мордочке, это два. Твои ушки угловатые, а усы топорщатся во все стороны и похожи слегка на кошачьи. Ну пускай ты будешь енот. Тебя устраивает такое имя?» Зверь задумался и, нараспев, повторил: «Енот! И правда звучит интересно. А что делают еноты?» – снова спросил он у мальчика. «Да я понятия не имею, но вот что ты любишь делать?» «Ой, ну я люблю, например, поймать рыбку или найти вкусный фрукт и подолгу отмывать его в воде. Я полощу его, тем самым делая чистым и, как мне кажется, вкусным». «Вот это и будет тогда твое имя, енот Полоскун. Тебе нравится?» «Да, звучит очень грозно и приятно. Что ж, енот Полоскун, так енот Полоскун. Спасибо тебе, мальчик Вася». «Да не за что», — улыбнулся Вася. «Вот так и появился на этом свете енот Полоскун. Очень быстро он отвык от фруктов, ведь животному с таким громким именем просто не солидно отмывать в воде бананы и апельсины. Теперь он частенько ловит рыбку, выковыривает из-под кореньев жучков и паучков, любит лакомиться птичьими яичками, а когда хочется чего-то совсем сладенького и необычного, идет к людям. Иногда они выбрасывают очень вкусные продукты. Фрукты этот удивительный зверь тоже ест, но пореже. Вот такой он, этот зверь, енот Полоскун».

Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.

Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждение, и царапай спину мне, мне явись как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Обними меня глазами, обними меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди, мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его шаля. Где-то там не спит ребенок, так похож на меня, так похож на меня. Так успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми встань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, и еще чего-нибудь.

quiso.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: Металлопрокат для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118-532, 100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Оловянка, дом 21, офис 2.
5: Красота спасает мир, а еще и наш эфир.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Давай с тобой поговорим, а хочешь просто помолчим, а хочешь я тебе спою.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя.

Любовь напрасная, как солнце в облаках, не греет ласково и свет.

0: онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.

Новости на 101,5 FM. Первомайские праздники остались позади. Впереди нас ждет День Великой Победы. И к этому дню мы уже давно готовимся. Администрация Малавишевского муниципального округа 9 мая организует традиционный автопробег «Победный май», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники автопробега могут разместить на автомобилях фото родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и других боевых действий, знамя Победы, флаг Российской Федерации, любую атрибутику, подходящую к празднику. Сбор колонны состоится в 14:30 на Московской, на городской площади. Начало движения в 15 часов. Далее колонна из автомобилей пройдет по центральным улицам города с остановками и возложением цветов у памятника Пушка, Братского захоронения номер 15, кладбище Бабкина, Братского захоронения номер 16, улица Полевая и мемориала Скорбящая. Присоединяйтесь к традиционному автопробегу «Победный май», чтобы вместе отметить этот великий праздник и отдать дань памяти нашим героям. Далее в нашем выпуске информация о погоде. 21 градус сейчас в любимом городе, ощущается, как будто бы 18. Вчера в это время было 22. Ветер юго-западного направления, скоростью 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительно влажность 40%. Температура воды в реке Малая Вишера и в озере Кузьминское, во всех реках и озерах нашего края 14 градусов. Гидрометцентр России предупреждает, что, возможно, у нас будет гроза, ветер усиливается. Действует это предупреждение до 9 часов вечера. Сегодня слабый дождь с 18 часов до конца суток. Максимальная температура сегодняшнего дня 22 градуса. Световой день продлится сегодня 16 часов 1 минуту, солнышко встало в 4:47, закат 20 часов 48 минут, луна убывающая, магнитное поле спокойное. Завтра 5 мая до 19 тепла, без осадков день должен пройти. И наш краеведческий конкурс «Листая страницы истории». Вашему вниманию следующий вопрос конкурса. Вопрос будет в свете последних событий и новейшей истории малавишерского спорта. Итак, впервые в Малой Вишере состоялась Малавишерская корпоративная лига по баскетболу. У нас теперь есть на предприятиях и в организациях свои баскетбольные команды, как это было когда-то в Советском Союзе. Только тогда были футбольные корпоративные команды. Назовите их, пожалуйста. А сейчас баскетбольные. Также назовите название команд баскетбольных и футбольных, которые были в советское время на предприятиях и в организациях нашего города и района. Ответы отправляйте в чат Новониколаевской галереи ВКонтакте. За правильные ответы вас ждут, конечно же, призы. Наш краеведческий альманах прекрасен. Наш союз будет в ваших руках и в вашем распоряжении. Далее информация с места, где будет строиться часовня Николая Чудотворца. Итак, инициативная группа побывала на месте строительства часовни Николая Чудотворца в деревне Папоротна. Площадка очищена от кустов и деревьев и готова к установке фундамента будущего Божьего храма. Кстати, в ходе работ по благоустройству местными жителями была найдена икона Богородицы. Ее можно увидеть на фотографиях, которые размещены в нашем чате Новониколаевской галереи ВКонтакте, а также на странице группы строительства часовни в деревне Папоротно. Открыт сбор средств на строительство. У нас теперь есть специальный счет. По предварительной оценке понадобится примерно собрать нам 980 тысяч рублей. Часовня будет скромной по архитектуре. У часовни Николая Чудотворца с сегодняшнего дня, со вчерашнего вернее, есть свой счет в Сбербанке. И каждый человек может перевести пожертвование на счет и отследить движение средств. Сейчас на счете 23 100 рублей. Это те деньги, которые были собраны в том году, и немного денег поступило также в текущем году.
Всем добра и здоровья желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.

всех с новой соловьиной трелью, с весной, с весенней капелью.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. «Стоик» – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: «Металлопрокат» для решения ваших задач. Арматура, профильная труба, уголок, квадрат, швеллер, полоса, балки, железный лист. В наличии в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично. ООО «Строймаркет Деревягин». ОГРН 118-532-100 ровно 4087. Новгородская область, город Великий Новгород. Улица Фрунзе Оловянка, дом 21, офис 2.
5: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводы внедорожника S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Амоду C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: гостях у Тяпкина.
1: Дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?»
2: «Поедем к твоим родителям в деревню, а на Новый год приеду, заберу».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А ко мне летом в гости внуки приедут. А внуки — это кто? Правильный ответ — основные поедатели клубники. И я их понимаю. Ягода эта и вкусна, и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой — рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост и развитие клубничных кустов. Одновременно с рыхлением хорошо бы провести прополку и первую подкормку клубники. Для подкормки сгодятся раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода – 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде 50 мл на 10 литров воды и обработайте им клубничные кусты.
0: Житейская мудрость.
1: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
3: Громче, громче! Вау! Музон! Ваш Петр Тяпкин.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

слушаешь Радио МВ Диапазон 101.5 FM.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем.

напрасная, как солнце в облаках, не греет ласково.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
1: Подножный корм.
0: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
1: Житейская мудрость.
0: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет: гроза в начале апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Вы находитесь в зоне радиоактивности. Sometime we might
1: wreck it. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио МВ Диапазон.
1: Ваше домашнее радио.
2: На 101.5 FM всегда полный лайф.
3: Life is life.
0: В эфире «Малая Вишера».

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуя.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
1: Подножный корм.
0: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
1: Житейская мудрость.
0: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет: гроза в начале апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.

0: Штирлиц идет по нашему коридору.
1: А куда он идет?
2: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
3: Она пела, не напрягаясь, как будто бы разговаривала со зрителем, и эта ее манера притягивала слушателей. Она была для них родной и знакомой. Это Майя Кристалинская. Возможно, судьбу будущей певицы определил ее дядя, режиссер музыкального театра, который подарил маленькой Майе гармошку. Сначала девочка самостоятельно выучилась играть, а потом и запела, аккомпанируя себе. В конце концов, оказалась в хоре Центрального дворца детей железнодорожников, которым руководил сам Исаак Дунаевский. Но о карьере артистки Майя даже не помышляла. Окончив на отлично школу-институт, она уехала в Новосибирск работать на завод, но затем быстро вернулась и продолжила участвовать в самодеятельности. Выступления Кристалинской были замечены в Москве на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году. В следующие годы она ездила уже на гастроли с оркестром по всему Союзу.
4: Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Запомни это.
5: Слова Мичурина.
4: Нет, мои.
3: Кристалинская записала на пластинку песню Маши из картины «Жажда», и на нее обрушилась мгновенная популярность. 7 миллионов пластинок «Мы с тобой два берега» смели с прилавков в первые два дня. Голос певицы стал душевным камертоном народа на целое десятилетие. В 66-м году по опросу телезрителей Кристалинская становится лучшей эстрадной певицей года, а песню «Нежность» из фильма «Три тополя на Плющихе» пела вся страна. Внешне выглядело все отлично. На самом же деле жизнь Майи Кристалинской с окончанием оттепели становилась все сложнее и труднее. Да, были гастроли за рубежом, любовь миллионов людей, пластинки, радио. Но самое страшное — это болезнь, которая открылась у Майи — опухоль лимфатических желез.
6: Бабу не проведешь, она сердцем видит.
3: Она выходила на сцену с неизменной косынкой вокруг шеи. Это подогревало интерес публики, а косынки ходили легенды. Когда ей не давали петь, Кристалинская писала замечательные статьи в газеты, перевела на русский язык книгу Марлен Дитрих «Размышления». Детей из-за болезни Кристалинская иметь не могла. В начале 80-х одна из самых любимых певиц СССР потеряла голос и перестала передвигаться. Весной 85-го речь у нее пропала совсем, она могла только плакать. Ровно через год Майя Владимировна умерла. Она успела многое, записала более 200 песен, и голос ее звучит за кадром в двух десятках фильмов. На могиле Кристалинской есть надпись: «Ты не ушла, ты просто вышла, вернешься и опять споешь».

0: каждый решает сам.
1: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет.
2: Для дорогих малышей и малышек сказка. Называется она «Как важно иметь свое имя». В одной далекой, а может быть и не очень стране, жил удивительный зверь. Он был мягкий и пушистый, очень быстрый и в то же время довольно ласковый. Ходил этот зверь по белому свету, махал роскошным черным хвостом, и никто не знал, как же его зовут. Все вокруг смотрели, удивлялись ловкости и красоте животного, но кто это, никто сказать точно не мог. А раз у зверя не было имени, то и как вести себя он тоже не знал. Вот, например, если ты собака, ты можешь рычать и защищать своего хозяина, скучать по нему, а при встрече с ним радостно махать хвостом во все стороны. Если ты кошка, то будь добра мурлыкой, пей теплое молочко, лови мышей и трейся о ноги тех людей, с которыми живешь. Лошади ржут и бегают рысой или галопом. Козы обдирают траву и бодаются маленькими рожками. Птички летают и весело насвистывают прелестные песенки. А что же делать тем, у кого нет имени? Так и ходил зверь по белому свету, не имея ни малейшего понятия, кто же он такой. Он даже не знал, чем ему следует питаться, и поэтому кушал все, что попадало в рот. Но особенно удивительному животному нравились спелые, уже совсем мягкие, бананы и апельсины, наполненные солнечным светом и кислинкой. Да только все равно это было очень печально, потому что, не зная, кто ты есть, на самом деле ты и друзей найти не можешь, и даже ничего о себе не расскажешь. Вот как-то брел себе неизвестной науке зверь по лесной тропке и сам не заметил, как вышел к человеческой деревне. А он же не знал, кем является на самом деле, поэтому людей особо не боялся, но все же предпочитал обходить их стороной. А тут раз вот они, люди, и бежать уже некуда, потому что эти странные существа на двух ногах со всех сторон. Заметался зверь, испугался, думал, что сейчас его тут же и поймают. Да только ничего подобного не случилось. Люди, оказывается, не обращали на него никакого внимания. Каждый спешил куда-то, каждый чем-то занимался. И совершенно никому не было ни малейшего дела до странного животного, так неожиданно оказавшегося прямо посреди их деревеньки. Как только наш зверь это понял, сразу же успокоился и стал осматриваться. И понял он, что люди – это очень суетливые существа. Они куда-то торопились, что-то делали, постоянно перебрасывались друг с другом какими-то отрывками слов. И во всем этом копошении даже была какая-то цель, какой-то только им одним понятный смысл. «Эй, тебя спрашивают, ты кто такой?» – неожиданно справа от себя услышал неизвестный науке зверь. И тут же почувствовал толчок в бок. Он повернул голову, увидел небольшого человечка, точнее даже совсем маленького, почти с него ростом, который, в свою очередь, с огромным любопытством взирал на него, на нашего героя. «Я-то? Да сам не знаю», – с сомнением ответил зверь. «Ну как так не знаешь? У тебя имени, что ли, нету?» «Нету. Это правда. Меня никто никогда никак не называл. И поэтому живу я без имени, даже не знаю, кто же я такой на самом деле. Вот интересно, как же так? Ну смотри, я, например, мальчик. Зовут меня Вася. А ты-то хоть бы кто?» «Какой такой зверек? Понятия не имею», – с грустью ответил наш герой. И на его длинных ресницах дымчатого цвета повисли слезки. «Ну-ну, не надо плакать», – тоже сказал Вася. «Понимаешь, все не так уж плохо. Хочешь, я дам тебе хорошее имя? И тогда ты сможешь знакомиться со всеми и гордо представляться». «А что это такое представляться?» – спросил зверь. «Ведь у него никогда не было имени». И он никогда никому не представлялся. «А это значит говорить, как тебя зовут. Все так делают, у кого есть имя. Хочешь оно, и у тебя будет?» «Конечно хочу», – радостно крикнул неизвестный науке зверь. «Ну хорошо, тогда будем думать. Смотри, ты чуть больше кошки, но меньше собаки, это раз. У тебя красивый пушистый черный хвост и небольшие белые полосочки на мордочке, это два. Твои ушки угловатые, а усы топорщатся во все стороны и похожи слегка на кошачьи. Ну, пускай ты будешь енот. Тебя устраивает такое имя?» Зверь задумался и, нараспев, повторил: «Енот, И правда звучит интересно. А что делают еноты? Снова спросил он у мальчика. Да я понятия не имею, но вот что ты любишь делать? Ой, ну я люблю, например, поймать рыбку или найти вкусный фрукт и подолгу отмывать его в воде. Я полощу его, тем самым делая чистым и, как мне кажется, вкусным. Вот это и будет тогда твое имя енот Полоскун. Тебе нравится? Да, звучит очень грозно и приятно. Что ж, енот Полоскун, так енот Полоскун. Спасибо тебе, мальчик Вася. Да не за что, улыбнулся Вася. Вот так и появился на этом свете енот Полоскун. Очень быстро он отвык от фруктов, ведь животному с таким громким именем просто не солидно отмывать в воде бананы и апельсины. Теперь он частенько ловит рыбку, выковыривает из-под кореньев жучков и паучков, любит лакомиться птичьими яичками, а когда хочется чего-то совсем сладенького и необычного, идет к людям. Иногда они выбрасывают очень вкусные продукты. Фрукты этот удивительный зверь тоже ест, но пореже. Вот так он, этот зверь, енот Полоскун.

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?»
2: «Поедем к твоим родителям в деревню. А на Новый год приеду, заберу».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: А ко мне летом в гости внуки приедут. А внуки — это кто? Правильный ответ — основные поедатели клубники. И я их понимаю. Ягода эта и вкусна, и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой — рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост и развитие клубничных кустов. Одновременно с рыхлением хорошо бы провести прополку и первую подкормку клубники. Для подкормки сгодятся раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода – 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде 50 мл на 10 литров воды и обработайте им клубничные кусты.
0: Житейская мудрость.
1: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Радио 5 FM. Ваша домашняя.

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радио. МП-диапазон. Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

0: Радио МВ Диапазон. В эфире «Малая Вишера».
1: Красота спасает мир, а еще и наш эфир –

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуя.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: покажет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: В гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках. И опыт сын ошибок трудных. За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
2: Подножный корм.
1: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
2: Житейская мудрость.
1: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет: гроза в начале апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного, ваш Петр Тяпкин.
2: В гостях у Тяпкина.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

0: Малой Вишере 23 часа.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Музыка тайны на 101.5 FM Микс от Дениса Жукова. В программе использованы музыкальные композиции из коллекции автора микса.

Ты слушаешь Радио МВ Диапазон 101.5 FM.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.